0: Alle Infos zu unserem Programm sowie alle weiteren Streams findet ihr unter radiodiefeln.de. Radiodiefeln.de.
1: Борисовец, враже мой, с Кремлем заключил люлю, бартичу, мэг штох документацию бершин, нет, нет, глазнос, Кремль, много, ах, картиреву, Михаил Горбачев.